0: напомню, визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. Застройщики практически исчерпали запас прочности, копившийся до середины 2024 года, пока действовала массовая льготная ипотека. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что строительная отрасль работает за счет привлечения денег дольщиков, этими средствами нельзя рисковать и необходимо создать условия, чтобы все квартиры были достроены. Вице-премьер также подчеркнул, что доля строительной отрасли в доходах разных регионов варьируется от 15 до 21%. Конфликт США и Ирана уже обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов, и сумма ущерба продолжает расти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на биржевые данные. Отмечается, что компании терпят убытки в первую очередь потому, что столкнулись с резким ростом цен на энергоносители и нарушением цепочек поставок из-за обстановки в Ормузском проливе. Около 300 крупных компаний назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Единые учебники по обществознанию для 9-10 классов появятся в школах с 1 сентября этого года. 11-классники будут учиться по новым учебникам с 2027 года. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Управлении президента по государственной политике в гуманитарной сфере. Добавлю, ранее стало известно, что главным редактором новых школьных учебников по обществознанию стал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Летом прямых рейсов из России за границу станет на четверть меньше, чем в зимний период. Как пишут «Известия», об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Там уточнили, что летом без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. В расписании не предусмотрены рейсы на Кубу и Венесуэлу из-за топливного кризиса. Кроме того, из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир, перспективы их восстановления пока не ясны. Также с 13 мая Аэрофлот прекратил рейсы на Сейшелы, а окончательный список направлений будет зависеть от возможного восстановления полетов в Саудовскую Аравию.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Во время предстоящего визита Владимира Путина в Китай будет подписано около 40 документов. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, документы будут касаться сотрудничества стран в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной и других областях. Ушаков также отметил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Напомню, визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. Застройщики практически исчерпали запас прочности, копившийся до середины 2024 года, пока действовала массовая льготная ипотека. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что строительная отрасль работает за счет привлечения денег дольщиков, этими средствами нельзя рисковать и необходимо создать условия, чтобы все квартиры были достроены. Вице-премьер также подчеркнул, что доля строительной отрасли в доходах разных регионов варьируется от 15 до 21%. Конфликт США и Ирана уже обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов, и сумма ущерба продолжает расти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на биржевые данные. Отмечается, что компании терпят убытки в первую очередь потому, что столкнулись с резким ростом цен на энергоносители и нарушением цепочек поставок из-за обстановки в Ормузском проливе. Около 300 крупных компаний назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, в

0: включая повышение цен и сокращение производства. Единые учебники по обществознанию для 9-10 классов появятся в школах с 1 сентября этого года. 11-классники будут учиться по новым учебникам с 2027 года. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Управлении президента по государственной политике в гуманитарной сфере. Добавлю, ранее стало известно, что главным редактором новых школьных учебников по обществознанию стал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Летом прямых рейсов из России за границу станет на четверть меньше, чем в зимний период. Как пишут «Известия», об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Там уточнили, что летом без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. В расписании не предусмотрены рейсы на Кубу и Венесуэлу из-за топливного кризиса. Кроме того, из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир. Перспективы их восстановления пока не ясны. Также с 13 мая «Аэрофлот» прекратил рейсы на Сейшелы. А окончательный список направлений будет зависеть от возможного восстановления полетов в Саудовскую Аравию.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожный.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 73 рублей впервые с февраля 2023 года. При этом Центробанк установил официальный курс американской валюты на 19 мая на уровне 72 рубля 35 копеек. Добавлю, как уточняет российская газета, после того, как в 2024 году торги долларом на московской бирже были приостановлены, главным биржевым ориентиром для российской валюты, по сути, стал курс юаня.
0: Мир.
1: Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб. Это следует из совместного отчета Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка. В документе отмечается, что десятилетие инвестиций не успевает за ростом риска пандемии. Добавлю, в понедельник организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного значения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует уходить в отставку. Как пишет Рейтерс, он отметил, что сосредоточен на работе и выполнении своих обязанностей. Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источники в британском правительстве писало, что Стармер решил уйти в отставку из-за сложившейся политической обстановки. 7 мая лейбористская партия, которую возглавляет Стармер, проиграла муниципальные выборы. После этого в отставку ушли несколько членов британского правительства.
0: Россия.
1: В городских парках предлагают устанавливать бесплатные питьевые фонтанчики. Как пишет ТАСС, с такой инициативой в Минстрой обратилась группа депутатов. Они отмечают, что в большинстве парков бесплатный доступ к питьевой воде либо отсутствует, либо ограничен, что в жаркую погоду создает очевидные неудобства, особенно для семей с детьми, пожилых, а также людей, которые занимаются спортом. Установку питьевых фонтанчиков предлагают предусмотреть как при благоустройстве новых парков, так и при реконструкции действующих. Сэкономить на подготовке автомобиля к лету может помочь как качественная диагностика, так и использование более доступных запчастей-аналогов вместо дорогих оригиналов. Как пишет российская газета, об этом рассказали в сети «Фитсервис». Специалисты отмечают, что к использованию аналогов нужно подходить аккуратно, следует найти сервис, который дает гарантию на запчасти, отвечает за происхождение и установку. При этом не стоит пытаться экономить на ключевых узлах.
0: Новости на Дорожном радио. Здорово!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Во время предстоящего визита Владимира Путина в Китай будет подписано около 40 документов. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, документы будут касаться сотрудничества стран в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной и других областях. Ушаков также отметил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Напомню, визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая.
2: Мир.
1: Конфликт США и Ирана уже обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов, и сумма ущерба продолжает расти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на биржевые данные. Отмечается, что компании терпят убытки в первую очередь потому, что столкнулись с резким ростом цен на энергоносители и нарушением цепочек поставок из-за обстановки в Ормузском проливе. Около 300 крупных компаний назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. В России представили передвижную аптеку. Машина на базе автомобилей «Газель» семейства «Бизнес и Next» оборудована специальной надстройкой, которая разработана для торговли лекарствами. Внутри предусмотрены холодильник, витрины, отопитель, кондиционер, вентиляция и санузел. Для всесезонной работы мобильной аптеки подготовлен специальный комплект оборудования. Об этом сообщают «Известия». Напомню, эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках начнется с сентября. На обратной стороне Солнца образовалась группа пятен невероятных размеров. Об этом сообщают ученые Института космических исследований. По их данным, с Земли новая область станет видна примерно через неделю, а еще через неделю она переместится в наиболее опасное положение, точно напротив нашей планеты. Отмечается, что нечто подобное наблюдалось на Солнце 2 года назад. Произошедшая тогда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.
2: Транспорт.
1: Автомобили китайской марки «Чанган» впервые в нынешнем году вошли в пятерку самых популярных на российском рынке. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за прошлую неделю в стране было продано 1223 новых машины «Чанган». Таким образом, китайские автомобили обошли белорусскую марку «BLG». При этом выше располагается уже оставшая традиционная четверка «Лада», «Теннет», «Хавейл» и «Джили». Всего же за прошлую неделю было продано около 25 тысяч новых легковушек. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.
0: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Во время предстоящего визита Владимира Путина в Китай будет подписано около 40 документов. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, документы будут касаться сотрудничества стран в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной и других областях. Ушаков также отметил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Напомню, визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая.
0: Мир.
1: Конфликт США и Ирана уже обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов, и сумма ущерба продолжает расти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на биржевые данные. Отмечается, что компании терпят убытки в первую очередь потому, что столкнулись с резким ростом цен на энергоносители и нарушением цепочек поставок из-за обстановки в Ормузском проливе. Около 300 крупных компаний назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. В России представили передвижную аптеку. Машина на базе автомобилей «Газель» семейства «Бизнес и Next» оборудована специальной надстройкой, которая разработана для торговли лекарствами. Внутри предусмотрены холодильник, витрины, отопитель, кондиционер, вентиляция и санузел. Для всесезонной работы мобильной аптеки подготовлен специальный комплект оборудования. Об этом сообщают «Известия». Напомню, эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках начнется с сентября. На обратной стороне Солнца образовалась группа пятен невероятных размеров. Об этом сообщают ученые Института космических исследований. По их данным, с Земли новая область станет видна примерно через неделю, а еще через неделю она переместится в наиболее опасное положение, точно напротив нашей планеты. Отмечается, что нечто подобное наблюдалось на Солнце 2 года назад. Произошедшая тогда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.
0: Транспорт.
1: Автомобили китайской марки «Чанган» впервые в нынешнем году вошли в пятерку самых популярных на российском рынке. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за прошлую неделю в стране было продано 1223 новых машины «Чанган». Таким образом, китайские автомобили обошли белорусскую марку «BLG». При этом выше располагается уже оставшая традиционная четверка «Лада», «Теннет», «Хавейл» и «Джили». Всего же за прошлую неделю было продано около 25 тысяч новых легковушек. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Накопительные пенсии в России вырастут с 1 августа на 17,3%. Такой коэффициент социальный фонд рассчитал по результатам инвестирования пенсионных накоплений. Автоматический перерасчет коснется почти 140 тысяч человек. Работающим пенсионерам с августа страховые пенсии увеличат с учетом прошлогодних пенсионных коэффициентов. Максимальная прибавка составит порядка 500 рублей.
0: Туризм.
1: Посольство Италии в Москве официально опровергло информацию об ужесточении визовых правил для россиян. Дипломатическое ведомство Италии назвало некорректными сведения о том, что документы на шенгенскую визу теперь можно подавать только лично и лишь при наличии подтвержденной онлайн-записи, а сроки рассмотрения могут достигать 4 месяцев. Порядок подачи заявлений в консульствах Москвы и Санкт-Петербурга остался прежним.
0: Россия.
1: Рособорнадзор объявил предостережение двум крупным вузам. Московский физико-технический институт получил замечание за неполные сведения на официальном сайте, также физтех не разработал и не утвердил образовательные программы. А Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону попал под внимание надзорного ведомства из-за того, что не создал основную профессиональную программу магистратуры. Ранее замечания Рособорнадзора получили в том числе Бауманка, Академия русского балета имени Вагановой и свыше 20 учебных заведений страны. Россия и Белоруссия начали совместные учения. Военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их применению, передает агентство «Интерфакс» сообщение Минобороны союзного государства. Ведомство подчеркнуло, что мероприятие носит плановый характер, не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для безопасности региона.
0: Транспорт.
1: Снижается количество стран, куда можно улететь из России без пересадок. В зимнем расписании прямые перелеты связывали нашу страну с 43 государствами, а летом количество направлений сокращается на четверть, до 31 или 32 стран. Точно их количество зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, прямые рейсы из нашей страны сохраняются в Турцию, Египет, Таиланд, Китай и ряд других популярных направлений. В ассоциации отметили, что несмотря на наличие авиасообщения с Израилем, Арабскими Эмиратами и другими ближневосточными государствами, в них пока нельзя продавать пакетные турпутевки. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Накопительные пенсии в России вырастут с 1 августа на 17,3%. Такой коэффициент социальный фонд рассчитал по результатам инвестирования пенсионных накоплений. Автоматический перерасчет коснется почти 140 тысяч человек. Работающим пенсионерам с августа страховые пенсии увеличат с учетом прошлогодних пенсионных коэффициентов. Максимальная прибавка составит порядка 500 рублей.
0: Туризм.
1: Посольство Италии в Москве официально опровергло информацию об ужесточении визовых правил для россиян. Дипломатическое ведомство Италии назвало некорректными сведения о том, что документы на шенгенскую визу теперь можно подавать только лично и лишь при наличии подтвержденной онлайн-записи, а сроки рассмотрения могут достигать 4 месяца. Порядок подачи заявлений в консульствах Москвы и Санкт-Петербурга остался прежним.
0: Россия.
1: Рособорнадзор объявил предостережение двум крупным вузам. Московский физико-технический институт получил замечание за неполные сведения на официальном сайте. Также физтех не разработал и не утвердил образовательные программы. А Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону попал под внимание надзорного ведомства из-за того, что не создал основную профессиональную программу магистратуры. Ранее замечания Рособорнадзора получили в том числе Бауманка, Академия русского балета имени Вагановой и свыше 20 учебных заведений страны. Россия и Белоруссия начали совместные учения. Военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их применению, передает агентство «Интерфакс» сообщение Минобороны союзного государства. Ведомство подчеркнуло, что мероприятие носит плановый характер, не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для безопасности региона.
0: Транспорт.
1: Снижается количество стран, куда можно улететь из России без пересадок. В зимнем расписании прямые перелеты связывали нашу страну с 43 государствами, а летом количество направлений сокращается на четверть, до 31 или 32 стран. Точное их количество зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, прямые рейсы из нашей страны сохраняются в Турцию, Египет, Таиланд, Китай и ряд других популярных направлений. В ассоциации отметили, что несмотря на наличие авиасообщения с Израилем, Арабскими Эмиратами и другими ближневосточными государствами, в них пока нельзя продавать пакетные турпутевки. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: низько шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: США продлили лицензию на сделки с российской нефтью, которая уже находится в море. Такие послабления коснутся партий, отгруженных до 17 апреля. Продленная лицензия будет действовать еще месяц, до 17 июня. Американское министерство финансов объяснило свое решение стремлением обеспечить нефтью наиболее уязвимые страны. Россия вводит двойной тариф на железнодорожные перевозки грузов в Латвию, Эстонию и Финляндию. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 июня. Документ подписан Федеральной антимонопольной службой. Двойной коэффициент будет применяться ко всем видам грузов, следующим через сухопутные погранпереходы. Повышение тарифов коснется не только прямых перевозок в страны Балтии и Финляндию, но и грузов, следующих транзитом через Белоруссию. Исключение ведомство сделало для перевозок в Калининградскую область и Литву.
0: Россия.
1: Лесопарковый зеленый пояс появится вокруг Санкт-Петербурга. В его состав войдут 22 тысячи гектаров городских лесов, прежде всего курортного района, а также 150 тысяч гектаров земель в Ленобласти. На этих территориях правительство устанавливает особый правовой режим. Необходимый документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получившийся зеленый пояс станет одним из крупнейших в России.
0: Мир.
1: В Египте археологи сделали ряд ценных открытий. В Луксоре ученые обнаружили 10 расписных деревянных саркофагов, мумии животных и ранее неизвестную гробницу жреца, ориентировочно 14 века до нашей эры. Находки были сделаны в некрополе Абу-эль-Нага на западном берегу Нила. Напомню, что Луксор – это город на юге Египта, известный достопримечательностями из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году Египет посетили около 2 миллиона россиян, и многие дополнили пляжный отдых посещением Луксора.
0: Дороги.
1: Создание первого в России высокоскоростного поезда идет по графику. Сертифицированы 29 ключевых компонентов из 91. Остальные находятся на испытаниях. Об этом рассказал генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. Так, на заводе в Верхней Пышме сварены кузова 6 вагонов. Всего в составе будущего электропоезда будет 8 вагонов, способных эксплуатироваться на скорости в 360 км в час. Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург станет самой технологичной железной дорогой страны. Для ее создания, в частности, разрабатывают 45 новых государств. Стандартов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. США продлили лицензию на сделки с российской нефтью, которая уже находится в море. Такие послабления коснутся партий, отгруженных до 17 апреля. Продленная лицензия будет действовать еще месяц, до 17 июня. Американское министерство финансов объяснило свое решение стремлением обеспечить нефтью наиболее уязвимые страны. Россия вводит двойной тариф на железнодорожные перевозки грузов в Латвию, Эстонию и Финляндию. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 июня. Документ подписан Федеральной антимонопольной службой. Двойной коэффициент будет применяться ко всем видам грузов, следующим через сухопутные погранпереходы. Повышение тарифов коснется не только прямых перевозок в страны Балтии и Финляндию, но и грузов, следующих транзитом через Белоруссию. Исключение ведомство сделало для перевозок в Калининградскую область и Литву.
0: Россия.
1: Лесопарковый зеленый пояс появится вокруг Санкт-Петербурга. В его состав войдут 22 тысячи гектаров городских лесов, прежде всего курортного района, а также 150 тысяч гектаров земель в Ленобласти. На этих территориях правительство устанавливает особый правовой режим. Необходимый документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получившийся зеленый пояс станет одним из крупнейших в России.
0: Мир.
1: В Египте археологи сделали ряд ценных открытий. В Луксоре ученые обнаружили 10 расписных деревянных саркофагов, мумии животных и ранее неизвестную гробницу жреца, ориентировочно 14 века до нашей эры. Находки были сделаны в некрополе Абу-эль-Нага на западном берегу Нила. Напомню, что Луксор – это город на юге Египта, известный достопримечательностями из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году Египет посетили около 2 миллиона россиян, и многие дополнили пляжный отдых посещением Луксора.
0: Дороги.
1: Создание первого в России высокоскоростного поезда идет по графику. Сертифицированы 29 ключевых компонентов из 91. Остальные находятся на испытаниях. Об этом рассказал генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. Так, на заводе в Верхней Пышме сварены кузова 6 вагонов. Всего в составе будущего электропоезда будет 8 вагонов, способных эксплуатироваться на скорости в 360 км в час. Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург станет самой технологичной железной дорогой страны. Для ее создания, в частности, разрабатывают 45 новых государств. Стандартов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Скидка. Мания «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
8: ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Ведется расследование.
10: А чем займусь я?
11: Меньше слов.
12: А что мне делать?
13: Действуйте.
11: Больше версий.
14: Как ты думаешь, что это?
11: Это «Вечерний детектив».
15: И это все о нем.
11: Абонемент на расследование.
16: Неограниченный круг подозреваемых.
17: Это очень круто.
11: Новые серии.
18: Ох, полетят клочки по заколочкам.
17: Отлично.
11: В среду и четверг в 18:10.
17: Да.
11: На канале ТВ-центр.
19: Милейшее место.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Накопительные пенсии в России вырастут с 1 августа на 17,3%. Такой коэффициент социальный фонд рассчитал по результатам инвестирования пенсионных накоплений. Автоматический перерасчет коснется почти 140 тысяч человек. Работающим пенсионерам с августа страховые пенсии увеличат с учетом прошлогодних пенсионных коэффициентов. Максимальная прибавка составит порядка 500 рублей.
0: Туризм.
1: Посольство Италии в Москве официально опровергло информацию об ужесточении визовых правил для россиян. Дипломатическое ведомство Италии назвало некорректными сведения о том, что документы на шенгенскую визу теперь можно подавать только лично и лишь при наличии подтвержденной онлайн-записи, а сроки рассмотрения могут достигать 4 месяцев. Порядок подачи заявлений в консульствах Москвы и Санкт-Петербурга остался прежним.
0: Россия.
1: Рособорнадзор объявил предостережение двум крупным вузам. Московский физико-технический институт получил замечание за неполные сведения на официальном сайте. Также физтех не разработал и не утвердил образовательные программы. А Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону попал под внимание надзорного ведомства из-за того, что не создал основную профессиональную программу магистратуры. Ранее замечания Рособорнадзора получили в том числе Бауманка, Академия русского балета имени Вагановой и свыше 20 учебных заведений страны. Россия и Белоруссия начали совместные учебники. Военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их применению, передает агентство «Интерфакс» сообщение Минобороны союзного государства. Ведомство подчеркнуло, что мероприятие носит плановый характер, не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для безопасности региона.
0: Транспорт.
1: Снижается количество стран, куда можно улететь из России без пересадок. В зимнем расписании прямые перелеты связывали нашу страну с 43 государствами, а летом количество направлений сокращается на четверть, до 31 или 32 стран. Точно их количество зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, прямые рейсы из нашей страны сохраняются в Турцию, Египет, Таиланд, Китай и ряд других популярных направлений. В ассоциации отметили, что несмотря на наличие авиасообщения с Израилем, Арабскими Эмиратами и другими ближневосточными государствами, в них пока нельзя продавать пакетные турпутевки. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Накопительные пенсии в России вырастут с 1 августа на 17,3%. Такой коэффициент социальный фонд рассчитал по результатам инвестирования пенсионных накоплений. Автоматический перерасчет коснется почти 140 тысяч человек. Работающим пенсионерам с августа страховые пенсии увеличат с учетом прошлогодних пенсионных коэффициентов. Максимальная прибавка составит порядка 500 рублей.
5: Туризм.
4: Посольство Италии в Москве официально опровергло информацию об ужесточении визовых правил для россиян. Дипломатическое ведомство Италии назвало некорректными сведения о том, что документы на шенгенскую визу теперь можно подавать только лично и лишь при наличии подтвержденной онлайн-записи, а сроки рассмотрения могут достигать 4 месяцев. Порядок подачи заявлений в консульствах Москвы и Санкт-Петербурга остался прежним.
5: Россия.
4: Рособорнадзор объявил предостережение двум крупным вузам. Московский физико-технический институт получил замечание за неполные сведения на официальном сайте. Также физтех не разработал и не утвердил образовательные программы. А Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону попал под внимание надзорного ведомства из-за того, что не создал основную профессиональную программу магистратуры. Ранее замечания Рособорнадзора получили в том числе Бауманка, Академия русского балета имени Вагановой и свыше 20 учебных заведений страны. Россия и Белоруссия начали совместные учения. Военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их применению, передает агентство «Интерфакс» сообщение Минобороны союзного государства. Ведомство подчеркнуло, что мероприятие носит плановый характер, не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для безопасности региона.
5: Транспорт.
4: Снижается количество стран, куда можно улететь из России без пересадок. В зимнем расписании прямые перелеты связывали нашу страну с 43 государствами, а летом количество направлений сокращается на четверть, до 31 или 32 стран. Точно их количество зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, прямые рейсы из нашей страны сохраняются в Турцию, Египет, Таиланд, Китай и ряд других популярных направлений. В ассоциации отметили, что несмотря на наличие авиасообщения с Израилем, Арабскими Эмиратами и другими ближневосточными государствами, в них пока нельзя продавать пакетные турпутевки. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой не попасть.

0: Выполняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: США продлили лицензию на сделки с российской нефтью, которая уже находится в море. Такие послабления коснутся партий, отгруженных до 17 апреля. Продленная лицензия будет действовать еще месяц, до 17 июня. Американское министерство финансов объяснило свое решение стремлением обеспечить нефтью наиболее уязвимые страны. Россия вводит двойной тариф на железнодорожные перевозки грузов в Латвию, Эстонию и Финляндию. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 июня. Документ подписан Федеральной антимонопольной службой. Двойной коэффициент будет применяться ко всем видам грузов, следующим через сухопутные погранпереходы. Повышение тарифов коснется не только прямых перевозок в страны Балтии и Финляндию, но и грузов, следующих транзитом через Белоруссию. Исключение ведомство сделало для перевозок в Калининградскую область и Литву.
0: Россия.
1: Лесопарковый зеленый пояс появится вокруг Санкт-Петербурга. В его состав войдут 22 тысячи гектаров городских лесов, прежде всего курортного района, а также 150 тысяч гектаров земель в Ленобласти. На этих территориях правительство устанавливает особый правовой режим. Необходимый документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получившийся зеленый пояс станет одним из крупнейших в России.
0: Мир.
1: В Египте археологи сделали ряд ценных открытий. В Луксоре ученые обнаружили 10 расписных деревянных саркофагов, мумии животных и ранее неизвестную гробницу жреца, ориентировочно 14 века до нашей эры. Находки были сделаны в некрополе Абу-эль-Нага на западном берегу Нила. Напомню, что Луксор – это город на юге Египта, известный достопримечательностями из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году Египет посетили около 2 миллиона россиян, и многие дополнили пляжный отдых посещением Луксора.
0: Дороги.
1: Создание первого в России высокоскоростного поезда идет по графику. Сертифицированы 29 ключевых компонентов из 91. Остальные находятся на испытаниях. Об этом рассказал генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. Так, на заводе в Верхней Пышме сварены кузова 6 вагонов. Всего в составе будущего электропоезда будет 8 вагонов, способных эксплуатироваться на скорости в 360 км в час. Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург станет самой технологичной железной дорогой страны. Для ее создания, в частности, разрабатывают 45 новых государств. Стандартов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Андреев.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. США продлили лицензию на сделки с российской нефтью, которая уже находится в море. Такие послабления коснутся партий, отгруженных до 17 апреля. Продленная лицензия будет действовать еще месяц, до 17 июня. Американское министерство финансов объяснило свое решение стремлением обеспечить нефтью наиболее уязвимые страны. Россия вводит двойной тариф на железнодорожные перевозки грузов в Латвию, Эстонию и Финляндию. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 июня. Документ подписан Федеральной антимонопольной службой. Двойной коэффициент будет применяться ко всем видам грузов, следующим через сухопутные погранпереходы. Повышение тарифов коснется не только прямых перевозок в страны Балтии и Финляндию, но и грузов, следующих транзитом через Белоруссию. Исключение ведомство сделало для перевозок в Калининградскую область и Литву.
3: Россия.
4: Лесопарковый зеленый пояс появится вокруг Санкт-Петербурга. В его состав войдут 22 тысячи гектаров городских лесов, прежде всего курортного района, а также 150 тысяч гектаров земель в Ленобласти. На этих территориях правительство устанавливает особый правовой режим. Необходимый документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получившийся зеленый пояс станет одним из крупнейших в России.
3: Мир.
4: В Египте археологи сделали ряд ценных открытий. В Луксоре ученые обнаружили 10 расписных деревянных саркофагов, мумии животных и ранее неизвестную гробницу жреца, ориентировочно 14 века до нашей эры. Находки были сделаны в некрополе Абу-эль-Нага на западном берегу Нила. Напомню, что Луксор – это город на юге Египта, известный достопримечательностями из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году Египет посетили около 2 миллиона россиян, и многие дополнили пляжный отдых посещением Луксора.
3: Дороги.
4: Создание первого в России высокоскоростного поезда идет по графику. Сертифицированы 29 ключевых компонентов из 91. Остальные находятся на испытаниях. Об этом рассказал генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. Так, на заводе в Верхней Пышме сварены кузова 6 вагонов. Всего в составе будущего электропоезда будет 8 вагонов, способных эксплуатироваться на скорости в 360 км в час. Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург станет самой технологичной железной дорогой страны. Для ее создания, в частности, разрабатывают 45 новых государств. Стандартов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Дмитрий Мелехов, основатель глэмпинг-парка «Три облака». Дмитрий рассказал о том, как ему пришла идея создать точку притяжения туристов и как его проект стал ярким примером эффективного использования земли по программе «Гектар». Эта программа позволяет бесплатно получить участок на Дальнем Востоке для строительства дома, ведения сельского хозяйства или бизнеса.
2: Я родился и вырос во Владивостоке. В течение жизни посещал разные места в Приморском крае. Очень ценю и наслаждаюсь многообразием и насыщенностью природы в нашем регионе. Захотелось создать такое место, где можно с комфортом вырваться от городской суеты, насладиться звуками и красками природы, сохраняя городской комфорт. Поступило предложение приобрести уже готовый участок. Посмотрев его, был вдохновлен. Но стоимость была для меня выше тех эмоций, которые получил от этого участка. Вечером, вернувшись домой, решил прислать карту с программой «Дальнего Восточный гектар». И с радостью обнаружил в 3 километрах от этого места возможность получить участок по программе. Программа «Дальневосточный гектар» удобна тем, что она помогает людям реализовать свою мечту. Не думайте, что эта программа сделает все за вас. Это возможность реализовать свои идеи, это шанс изменить мир к лучшему.
1: Для тех, кто тоже хочет запустить свой бизнес на гектаре, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с RunHicks подготовили бесплатный образовательный курс. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале dalnivostok2030.rf.
0: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
14: столько
13: в богатстве?
14: Условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя. От ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
19: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
20: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: Движение в Ярославле восстановлено в направлении Москвы. Минувшим утром из-за атаки беспилотников там перекрывали участок от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой Ярославля. В Москве перекрытий движения нет, магистрали и городские службы работают штатно. Также продолжают работать подразделения ПВО не только в столице, но и в Ярославской, Тульской, Ивановской, Смоленской и других областях. По данным Минобороны, российские военные за минувшую ночь перехватили свыше 300 беспилотников.
0: Новые технологии.
1: Российские ученые создали первый в мире метод ранней диагностики воспалительных заболеваний с помощью искусственного интеллекта. Метод основан на применении своеобразных молекул-маркеров, которые работают как датчики, то есть находят нужные иммунные клетки и помогают определить болезнь. Разработка призвана помочь в выявлении рисков осложнений еще до появления симптомов. Потенциально она повысит эффективность лечения минимум для 2 миллионов человек ежегодно. США отложили запланированный на 19 мая удар по Ирану. Решение было принято по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в соцсетях написал американский президент Дональд Трамп. По его словам, Штаты оставят своих военных в состоянии полной готовности и продолжат требовать от Тегерана обязательства не иметь ядерного оружия.
0: Мир.
1: Президент Владимир Путин прибывает в Пекин с официальным визитом. Это вторая личная встреча лидеров России и Китая в этом году. В центре внимания 25-летие ключевого договора стран о дружбе. Владимир Путин проводит переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Также лидеры двух стран откроют годы образования Китая в России и России в Китае и подпишут ряд двусторонних соглашений.
0: Транспорт.
1: В Китае, между тем, начался серийный выпуск роботакси. Производство в Гуанчжоу запустила компания XPeng, один из крупнейших производителей электромобилей. Ее роботакси соответствует стандартам полностью беспилотного управления, так называемому четвертому уровню автономности. Ожидается, что такая машина может работать без лидаров и высокоточных карт, полагаясь только на камеры и искусственный интеллект. Пилотную эксплуатацию машины планируют начать во втором полугодии, чтобы к началу 2027 года выйти на полностью автономную работу электрокара без инженера на месте водителя. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

едет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Авторадио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
3: Россия.
4: Движение в Ярославле восстановлено в направлении Москвы. Минувшим утром из-за атаки беспилотников там перекрывали участок от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой Ярославля. В Москве перекрытий движения нет, магистрали и городские службы работают штатно. Также продолжают работать подразделения ПВО не только в столице, но и в Ярославской, Тульской, Ивановской, Смоленской и других областях. По данным Минобороны, российские военные за минувшую ночь перехватили свыше 300 беспилотников.
3: Новые технологии.
4: Российские ученые создали первый в мире метод ранней диагностики воспалительных заболеваний с помощью искусственного интеллекта. Метод основан на применении своеобразных молекул-маркеров, которые работают как датчики, то есть находят нужные иммунные клетки и помогают определить болезнь. Разработка призвана помочь в выявлении рисков осложнений еще до появления симптомов. Потенциально она повысит эффективность лечения минимум для 2 миллионов человек ежегодно. США отложили запланированный на 19 мая удар по Ирану. Решение было принято по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в соцсетях написал американский президент Дональд Трамп. По его словам, Штаты оставят своих военных в состоянии полной готовности и продолжат требовать от Тегерана обязательства не иметь ядерного оружия.
3: Мир.
4: Президент Владимир Путин прибывает в Пекин с официальным визитом. Это вторая личная встреча лидеров России и Китая в этом году. В центре внимания 25-летие ключевого договора стран о дружбе. Владимир Путин проводит переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Также лидеры двух стран откроют годы образования Китая в России и России в Китае и подпишут ряд двусторонних соглашений.
3: Транспорт.
4: В Китае, между тем, начался серийный выпуск роботакси. Производство в Гуанчжоу запустила компания XPeng, один из крупнейших производителей электромобилей. Ее роботакси соответствует стандартам полностью беспилотного управления, так называемому четвертому уровню автономности. Ожидается, что такая машина может работать без лидаров и высокоточных карт, полагаясь только на камеры и искусственный интеллект. Пилотную эксплуатацию машины планируют начать во втором полугодии, чтобы к началу 2027 года выйти на полностью автономную работу электрокара без инженера на месте водителя. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: прости и отпусти.
1: Дорожное радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» 23 мая в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туристическая маршрутная сеть с вылетом из России сократилась. Зимой можно было улететь напрямую в 43 государства, сейчас только в 31 или 32 страны, пояснила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с обострением кризиса на Ближнем Востоке. При этом в апреле стартовали прямые перелеты из Москвы и Петербурга в Тунис. Также обсуждается запуск рейсов из России в Танзанию через Сейшелы.
0: Деньги.
1: Накопительные пенсии в России вырастут с 1 августа на 17,3%. Такой коэффициент социальный фонд рассчитал по результатам инвестирования пенсионных накоплений. Участники программы софинансирования пенсионных накоплений и те, кто направил на эти цели материнский капитал, получат прибавку еще больше 19,3%.
0: Культура.
1: В Петербургском Эрмитаже открылась выставка, посвященная правлению первой российской императрицы Екатерины I. Главным экспонатом музей назвал 6-метровую коронационную карету. Ее Петр Великий заказал в Париже для своей супруги. Экипаж покинул фондохранилище Эрмитажа впервые за 20 лет. Уникальность кареты в том, что она стала первой специально созданной для коронации транспортом. До этого использовались обычные выездные экипажи.
0: Мир.
1: Азербайджан и Грузия договорились вернуть в эксплуатацию нефтепровод Баку-Супса. Прокачка сырья по этому маршруту остановилась 4 года назад, однако теперь Министерство экономики и энергетики двух стран договорились возобновить транзит нефти из Центральной Азии в Европу через Грузию. Трубопровод Баку-Супса был построен 27 лет назад и имеет протяженность порядка 840 километров.
0: Дороги.
1: Создание первого в России высокоскоростного поезда идет по графику. Сертифицированы 29 ключевых компонентов из 91. Остальные находятся на испытаниях. Об этом рассказал генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. Так, на заводе в Верхней Пышме сварены кузова 6 вагонов. Всего в составе будущего электропоезда будет 8 вагонов, способных эксплуатироваться на скорости в 360 км в час. Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург станет самой технологичной железной дорогой страны. Для ее создания, в частности, разрабатывают 45 новых государств. Стандартов. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Боль моя, ты покинь.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как снять незаконную тонировку и почему это важно сделать вовремя. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.
1: Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
4: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Больная тема» и «Снимаем тонировку». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Журналисты выяснили, когда появилась первая полосатая палка, или по-другому жезл регулировщика. В России это произошло в 1922 году. Правда, вид у этого спецсредства был немного странный для современного водителя. Еще бы, он имел красно-желтую окраску и собственную кожаную кобуру. Серьезная штука. После 1933 года жезл вообще отменили, но к 1939 опомнились. Именно тогда было введено обязательное использование полосатой палки на дорогах страны. И есть в России одна больная тема – тонировка. Как лето начинается, обязательно кто-нибудь упакуется. Да не по ГОСТам, а, что называется, в мертвую. Собственно, это все до первого гаишника. И что бы ни говорили, но наказание за излишнюю тонировку осталось, только применяет его по-хитрому. Сначала предупреждают, мол, нарушаешь – снимай, пока не поздно. А потом, когда ловят второй раз, применяют статью «Неповиновение законному требованию». А это уже довольно серьезное наказание. Ну, раз пошла тема тонировки, расскажу, как самостоятельно снять пленку без особых хлопот. Оказывается, большую часть проблем при этой операции оставляет клей, который почему-то при сдирании пленки остается на стекле. Решить этот вопрос достаточно просто, используя фен. Держать его, правда, нужно не впритык к стеклу, а на небольшом расстоянии, иначе ваша пленочка попросту расплавится. В общем, температура должна быть около 40 градусов. Это даже на ощупь можно померить. Потихоньку поддеваем пленку, уверенно тянем, при этом прогревая феном отдираемую область. Все, оставшиеся небольшие следы клея легко отмываются любым моющим средством. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: О главном.
1: США продлили лицензию на сделки с российской нефтью, которая уже находится в море. Такие послабления коснутся партий, отгруженных до 17 апреля. Продленная лицензия будет действовать еще месяц, до 17 июня. Американское министерство финансов объяснило свое решение стремлением обеспечить нефтью наиболее уязвимые страны.
0: Туризм.
1: Посольство Италии в Москве официально опровергло информацию об ужесточении визовых правил для россиян. Порядок подачи заявлений в консульствах Москвы и Санкт-Петербурга остался прежним. Дипломатическое ведомство Италии назвало некорректными сведения о том, что документы на шенгенскую визу теперь можно подавать только лично и лишь при наличии подтвержденной онлайн-записи, а сроки рассмотрения могут достигать 4 месяцев.
0: Россия.
1: Старые цистерны на железных дорогах запретят с будущего года. С 1 января Министерство транспорта планирует ввести запрет на использование модернизированных вагонов цистерн с продленным сроком службы. Речь идет о цистернах для редких грузов, таких как ядохимикаты или молоко.

0: только такие вагоны разрешено использовать после модернизации. Однако операторы возят в такой таре обычные нефтепродукты, поясняет агентство РБК. Эксперты опасаются, что временная нехватка вагонов-цистерн может сказаться на оптовых ценах на топливо. В Минпромторге заверяют, что заводы готовы выпускать достаточно новых цистерн. В Египте археологи сделали ряд ценных открытий. В Луксоре ученые обнаружили 10 расписных деревянных саркофагов, мумий животных и ранее неизвестную гробницу жреца, ориентировочно 14 века до нашей эры. Находки были сделаны в некрополе Абу-эль-Нага на западном берегу Нила. Напомню, что Луксор – это город на юге Египта, известный достопримечательностями из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году Египет посетили около 2 миллиона россиян, и многие дополнили пляжный отдых посещением Луксора. В Китае начался серийный выпуск роботакси. Производство в Гуанчжоу запустила компания XPeng, один из крупнейших производителей электромобилей. Ее роботакси соответствует стандартам полностью беспилотного управления, так называемому четвертому уровню автономности. Пилотную эксплуатацию машины планируют начать во втором полугодии, чтобы к началу 2027 года выйти на полностью автономную работу электрокара без инженера на месте водителя. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Открывать дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
10: Каждый день на телеканале «Солнце».
9: Категория 6+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а слично, ну вот только слично, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Власти США продлили лицензию на сделки с российской нефтью. Речь идет о топливе, которое уже находится в море и было загружено до 17 апреля. Новые послабления вновь будут действовать месяц. В американском Минфине пояснили, что решение обеспечит нефтью наиболее уязвимые страны. Напомню, на фоне блокировки Армузского пролива и конфликта США и Израиля против Ирана цены на топливо резко выросли. По словам американского президента Дональда Трампа, он отменил новые удары по просьбе стран Персидского залива.
0: Здоровье.
1: В России представили передвижную аптеку. Как пишут «Известия», машину создали на базе газелей семейств «Бизнес» и «Next». Она оборудована специальной надстройкой, которая разработана для торговли лекарствами. Внутри в том числе есть холодильник, витрины, отопитель, кондиционер, вентиляция и санузел. Для всесезонной работы мобильной аптеки подготовлен комплект оборудования. Напомню, эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках в отдаленных населенных пунктах начнется в сентябре.
0: Футбол.
1: Чемпионат мира по футболу в России покажет семейство телеканалов «Матч». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, право на трансляцию приобрел «Газпром Медиа Холдинг». Турнир, напомню, пройдет с 11 июня.

0: июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. При этом он будет в новом формате. Матчи сыграют в 16 городах, из которых 11 находятся в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде. Кроме того, впервые в истории в финальной части состязания выступят 48 команд. Всего на чемпионате мира состоится 104 матча. Первый пройдет 11 июня в Мехико, финал 19 июля в штате Нью-Джерси в США. Транспорт. Эксперты дали советы тем, кто впервые покупает электромобиль. По словам специалистов, переход на такой транспорт обещает экономию, но стоит подойти к вопросу правильно. Во-первых, не надо экономить на емкости батареи, тепловом насосе и подогреве сидений, иначе зимой можно замерзнуть и застрять. Для тех, у кого частные дома, советуют установить собственное устройство для зарядки, и тогда при зарядке ночи удастся сэкономить. Чтобы батарея служила как можно дольше, необходимо держать уровень заряда между 20 и 80%.
1: Новости на Дорожном радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Власти США продлили лицензию на сделки с российской нефтью. Речь идет о топливе, которое уже находится в море и было загружено до 17 апреля. Новые послабления вновь будут действовать месяц. В американском Минфине пояснили, что решение обеспечит нефтью наиболее уязвимые страны. Напомню, на фоне блокировки Армузского пролива и конфликта США и Израиля против Ирана цены на топливо резко выросли. По словам американского президента Дональда Трампа, он отменил новые удары по просьбе стран Персидского залива.
0: Здоровье.
1: В России представили передвижную аптеку. Как пишут «Известия», машину создали на базе «Газелей» семейств «Бизнес» и «Next». Она оборудована специальной надстройкой, которая разработана для торговли лекарствами. Внутри в том числе есть холодильник, витрины, отопитель, кондиционер, вентиляция и санузел. Для всесезонной работы мобильной аптеки подготовлен комплект оборудования. Напомню, эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках в отдаленных населенных пунктах начнется в сентябре.
0: Футбол.
1: Чемпионат мира по футболу в России покажет семейство телеканалов «Матч». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, право на трансляцию приобрел «Газпром Медиа Холдинг». Турнир, напомню, пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. При этом он будет в новом формате. Матчи сыграют в 16 городах, из которых 11 находятся в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде. Кроме того, впервые в истории в финальной части состязания выступят 48 команд. Всего на чемпионате мира состоится 104 матча. Первый пройдет 11 июня в Мехико, финал 19 июля в штате Нью-Джерси в США.
0: Транспорт.
1: Эксперты дали советы тем, кто впервые покупает электромобиль. По словам специалистов, переход на такой транспорт обещает экономию, но стоит подойти к вопросу правильно. Во-первых, не надо экономить на емкости батареи, тепловом насосе и подогреве сидений, иначе зимой можно замерзнуть и застрять. Для тех, у кого частные дома, советуют установить собственное устройство для зарядки, и тогда при зарядке ночью удастся сэкономить. Чтобы батарея служила как можно дольше, необходимо держать уровень заряда между 20 и 80%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Дмитрий Мелехов, основатель глэмпинг-парка «Три облака». Дмитрий рассказал о том, как ему пришла идея создать точку притяжения туристов и как его проект стал ярким примером эффективного использования земли по программе «Гектар». Эта программа позволяет бесплатно получить участок на Дальнем Востоке для строительства дома, ведения сельского хозяйства или бизнеса.
2: Я родился и вырос во Владивостоке. В течение жизни посещал разные места в Приморском крае. Очень ценю и наслаждаюсь многообразием и насыщенностью природы в нашем регионе. Захотелось создать такое место, где можно с комфортом вырваться от городской суеты, насладиться звуками и красками природы, сохраняя городской комфорт. Поступило предложение приобрести уже готовый участок. Посмотрев его, был вдохновлен, но стоимость была для меня выше тех эмоций, которые получил от этого участка. Вечером, вернувшись домой, решил прислать карту с программой «Дальнего Восточный гектар» и с радостью обнаружил в 3 километрах от этого места возможность получить участок по программе. Программа «Дальневосточный гектар» удобна тем, что она помогает людям реализовать свою мечту. Не думайте, что эта программа сделает все за вас. Это возможность реализовать свои идеи, это шанс изменить мир к лучшему.
1: Для тех, кто тоже хочет запустить свой бизнес на гектаре, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с RunHicks подготовили бесплатный образовательный курс. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале dalnivostok2030.rf.
0: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
10: А что мне делать?
11: Действуйте.
9: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
9: Новые серии.
16: Полетят клочки по заколочку.
15: Отлично.
9: В среду и четверг. 18.10.
15: Да.
9: На канале ТВ-центр.
17: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимые.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную роль на мировой арене. При этом страны не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Об этом заявил Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай. По словам российского президента, отношения государств достигли беспрецедентного уровня. Они проявляются в готовности сотрудничать на равноправных началах и оказывать друг другу поддержку. Владимир Путин посетит Китай 19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
0: Мир.
1: Бельгийский депозитарий Евроклир отказался признавать решение Московского арбитражного суда по иску Банка России. С организацией, напомню, взыскали 200 миллиардов евро по делу об ущербе от блокировки активов ЦБ. В депозитарии заявили, что такие иски не признаются законодательством Евросоюза. Евроклир не признает юрисдикцию суда, но будет обжаловать решение. При этом размещенные в Бельгии активы Банка России останутся заблокированными. Напомню, власти ЕС ввели ограничения на них после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.
0: Туризм.
1: Россияне этим летом лишатся четверти прямых авиарейсов за границу. С таким заявлением выступили в Отечественной ассоциации туроператоров. По подсчетам экспертов, без пересадок можно будет попасть в 31-32 страны на 25% меньше, чем в зимний период. Сокращение объяснили сезонностью, а также топливными и геополитическими факторами. В летнем расписании теперь нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. В апреле исчезли прямые перелеты в Алжир, а в мае на Сейшелы.
0: Транспорт.
1: В Германии на днях состоялась гонка 24 часа Нюрбургринга. На победу в этом престижном соревновании претендовали именитые автобренды и гонщики, в том числе четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Однако главной звездой стал автомобиль Renault Logan. На фоне суперкаров он выглядел медленным и неуклюжим, однако оказался невероятно живучим, отлично входил в повороты, пока Mercedes, Porsche и BMW вылетали. Модифицировала машину для гонки маленькая немецкая мастерская.

0: Вот путешествие с удовольствием на дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, что за круизы устраивает музей-заповедник Мелехово, когда проведут концерты фестиваля «Лето» в Тобольске и что выбрать между абонементом и разовым билетом на японские поезда. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за круизы устраивает музей-заповедник Мелехово, когда проведут концерты фестиваля «Лето в Тобольске», и что выбрать между абонементом и разовым билетом на японские поезда.
2: Поплыли!
4: Речные круизы, которые устроит в августе подмосковный музей-заповедник Чехова Мелехово, обещают быть очень нескучными. Развлекаемые затеями, придуманными в честь Антона Павловича и популярными в светском обществе в конце 19 века, туристы сначала отправятся в тур из Петербурга в Москву на теплоходе «Тихий Дон», а затем обратно на лайнере «Антон Чехов». Такое тур-предложение назвали «Нескучные круизы с Антоном Чеховым». Первый стартует 3 августа, второй — 17 августа. Отдыхающим устроят лекции о писателях, научат играть в «Птижо», разгадывать чеховские ребусы и мастерить закладку в виде такс, которых так обожал Антон Павлович.
2: Добро пожаловать!
4: «Лето в Тобольске» — это прогулки по базарной площади, парку Тобол и на Панин-Бугор, знакомство

0: историей и архитектурой города. А еще непременно визит в Тобольский Кремль. Однако фраза «Лето в Тобольском Кремле» — это уже иная история, музыкальная. Так называется традиционный фестиваль, который город на берегу Иртыша проводит с 2007 года. Как сообщает Интерфакс, 17-й фестиваль пройдет с 4 по 11 июля. В эти дни на сцене у стен Тобольского Кремля выступят оперные исполнители вместе с Тюменским филармоническим оркестром. Начнется праздник с гала-концерта подле Кремля, затем последуют концерты на других городских площадках, а завершится все вновь кремлевским выступлением.
1: Рельсы-шпалы.
0: Опасаться индексации тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в Японии туристам не стоит. Повышение цен обещают с 1 октября и только на проездные. Это коснется сети скоростных поездов Синкансен и других маршрутов железнодорожной компании Japan Railways. А цены на разовые билеты останутся прежними, их индексировали еще в 2023 году. Как отмечает сервис Яндекс.Путешествия, для 1-2 поездок на Синкансен выгоднее брать обычный билет, проездным будет дороже. Абонемент оправдает себя только при более частых поездках.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Ведется расследование.
12: Чем займусь я?
13: Меньше слов.
12: А что мне делать?
11: Действуйте.
13: Больше версий.
11: Как ты думаешь, что это?
13: Это «Вечерний детектив».
11: И это все о нем.
13: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
12: Это очень круто.
13: Новые серии.
15: Ох, полетят клочки по заколочку.
12: Отлично.
13: В среду и четверг. 18.10.
12: Да.
13: На канале ТВ-центр.
16: Милейшее место.
13: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Вооруженные силы с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. К учениям привлечено более 64 тысяч военных, а также почти 8 тысяч единиц вооружений. В ходе учений будут отработаны в том числе вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Ранее Минобороны Белоруссии сообщила, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с задействованием ракетных войск и авиации.
2: Мир.
1: Правительство Таиланда приняло решение сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Решение касается граждан более чем 90 государств, в том числе России. Об этом пишет РБК, отмечая, что новые правила еще должен рассмотреть Комитет по визовой политике Таиланда. Добавлю, поводом для пересмотра визовой системы стали случаи незаконной деятельности иностранцев и нелегального пребывания в стране.
2: Россия.
1: В ближайшие 5 лет потребуется заместить 11 миллионов рабочих мест из-за выхода людей на пенсию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что к 2030 году дополнительная потребность экономики в работниках составит более 3 миллионов человек. По словам вице-премьера, решать кадровый вопрос необходимо через распределение трудовых ресурсов из сфер с низкой производительностью в приоритетные отрасли экономики. Это обрабатывающая промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая на 5 дней раньше обычного. Как пишет ТАСС, об этом рассказал эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Он уточнил, что министерство рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы подготовить в школах пункты приема экзаменов. По словам Якимова, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников.
2: Транспорт.
1: Россияне покупают все больше новых электрокаров. Согласно данным агентства «Автостат», за апрель было реализовано 906 таких машин, что на 14% превосходит результат того же месяца прошлого года. Лидирует по продажам электрокаров марка «Эволют», далее идет новичок рынка российский «Умо», за ним китайский «Аватар», «Джили» и «Биоайди». При этом «Зикар», который был лидером рынка новых электромобилей в прошлом году, в апреле остался за пределами первой пятерки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о летней песне группы «Добро». Как поддерживает себя в форме Ирина Круг, а также узнаем, с кем проводит вечера Александр Буйнов. Совсем скоро на дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Пишет пресса.
5: В конце марта Ирина Круг отметила юбилей. Артистке исполнилось 50 лет. Поклонники не раз отмечали, что певица выглядит прекрасно и внимательно относится к своему здоровью. Сама Ирина признается, что не придерживается строгих диет. «Стараюсь есть больше белковой пищи. В моем рационе фрукты, овощи и мясо. Углеводы стараюсь употреблять меньше, но совсем без них не могу», – поделилась артистка. Кроме того, Ирина активно занимается спортом. Поддерживать форму ей помогает пилатес на реформере. Тренировки, направленные на укрепление глубоких мышц тела, с минимальной нагрузкой на позвоночник и суставы. Такой вид занятий помогает развивать выносливость, гибкость и поддерживать хорошее самочувствие.
3: Звезды за сценой.
5: Александр Буйнов в социальных сетях поделился уютным моментом одного из своих вечеров. Компанию артисту составил его любимец – бернандский зенинхунд по кличке Марча. «Вечер, тишина и рядом мой верный друг Марча. Он знает, когда нужно просто быть рядом. Марча – мой главный слушатель, мой молчаливый критик и самый преданный фанат. Он не требует оваций, ему достаточно просто моего присутствия. И, конечно, пара ласковых почесываний за ухом. Иногда мне кажется, что он понимает больше, чем я думаю», – поделился Александр. Публикация вызвала теплую реакцию поклонников артиста. В комментариях многие начали делиться фотографиями и историями о своих домашних любимцах.
3: Крутятся диски.
5: Лето уже не за горами. Впереди теплые вечера, долгие прогулки и, конечно, музыка, которая создает особое настроение. Несколько лет назад одной из главных летних песен стала композиция «Юность» группы «Добро». Она о беззаботных моментах, дружбе и воспоминаниях, которые остаются с нами надолго.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
5: А что мне делать?
6: Действуйте.
4: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
4: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочку.
10: Отлично.
4: В среду и четверг в 18:10.
10: Да.
4: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
13: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Рубль стал лучшей валютой в мире по отношению к доллару, укрепившись с начала апреля на 12%. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что сейчас курс составляет менее 73 рублей за доллар. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года. При этом второй год подряд российская валюта демонстрирует динамику, расходящуюся с официальными прогнозами, которые предполагали ее ослабление. Некоторые эксперты полагают, что это указывает на завышенный курс рубля.
0: Мир.
1: Силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотник. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. По его словам, скорее всего, это был украинский беспилотник, перенаправленный с первоначальной цели. Певкур отметил, что поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешения использовать свое воздушное пространство.
0: Россия.
1: Более 84 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей. За последнюю неделю число обращений выросло почти вдвое. Как пишут ведомости, об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской и Тюменской областях. Добавлю, Роспотребнадзор в качестве мер профилактики рекомендует носить светлую одежду, на которой клеща лучше видно, заправлять брюки в носки, использовать репелленты. При этом самой надежной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Работающим пенсионерам предлагают давать дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 дней. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет ТАСС. По мнению авторов документа, число трудоспособных россиян снижается, и пенсионеры приобретают все большее значение для экономики страны. Введение дополнительного отпуска поможет оказать им материальную помощь, а также даст время на восстановление здоровья.
0: Транспорт.
1: Содержание легкового автомобиля не старше 10 лет в среднем обходится в 102 тысячи рублей в год. Как пишут «Известия», такие данные привели эксперты «Авито Авто». При расчетах учитывались затраты на топливо при среднем

0: годовом пробеге около 14 тысяч километров, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техобслуживание. Наименьшая стоимость владения зафиксирована по моделям Skoda Rapid и Lada Granta около 79 тысяч рублей в год. Далее следует Ford Focus, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Priora. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: стеной.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Рубль стал лучшей валютой в мире по отношению к доллару, укрепившись с начала апреля на 12%. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что сейчас курс составляет менее 73 рублей за доллар. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года. При этом второй год подряд российская валюта демонстрирует динамику, расходящуюся с официальными прогнозами, которые предполагали ее ослабление. Некоторые эксперты полагают, что это указывает на завышенный курс рубля.
6: Мир.
5: Силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотник. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. По его словам, скорее всего, это был украинский беспилотник, перенаправленный с первоначальной цели. Певкур отметил, что поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешения использовать свое воздушное пространство.
6: Россия.
5: Более 84 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей. За последнюю неделю число обращений выросло почти вдвое. Как пишут ведомости, об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской и Тюменской областях. Добавлю, Роспотребнадзор в качестве мер профилактики рекомендует носить светлую одежду, на которой клеща лучше видно, заправлять брюки в носки, использовать репелленты. При этом самой надежной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Работающим пенсионерам предлагают давать дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 дней. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет ТАСС. По мнению авторов документа, число трудоспособных россиян снижается, и пенсионеры приобретают все большее значение для экономики страны. Введение дополнительного отпуска поможет оказать им материальную помощь, а также даст время на восстановление здоровья.
6: Транспорт.
5: Содержание легкового автомобиля не старше 10 лет в среднем обходится в 102 тысячи рублей в год. Как пишет «Известия», такие данные привели эксперты «Авито-Авто». При расчетах учитывались затраты на топливо при среднем годовом пробеге около 14 тысяч километров, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техобслуживание. Наименьшая стоимость владения зафиксирована по моделям «Шкода Рапид» и «Лада Гранта» около 79 тысяч рублей в год. Далее следует «Форд Фокус», «Фольксваген Поло», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио» и «Лада Приора». Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
6: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
10: А что мне делать?
7: Действуйте.
9: Больше версий.
11: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
9: Новые серии.
14: Ох, полетят клочки по заколочкам.
13: Отлично.
9: В среду и четверг в 18.10.
13: Да.
9: На канале ТВ-центр.
15: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Давайте вместе споем песню «Пойдем домой». И хорошей вам дороги.
2: Дорожное радио.

0: вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
2: Вооруженные силы с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. К учениям привлечено более 64 тысяч военных, а также почти 8 тысяч единиц вооружений. В ходе учений будут отработаны в том числе вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Ранее Минобороны Белоруссии сообщила, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с задействованием ракетных войск и авиации.
0: Мир.
2: Правительство Таиланда приняло решение сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Решение касается граждан более чем 90 государств, в том числе России. Об этом пишет РБК, отмечая, что новые правила еще должен рассмотреть Комитет по визовой политике Таиланда. Добавлю, поводом для пересмотра визовой системы стали случаи незаконной деятельности иностранцев и нелегального пребывания в стране.
0: Россия.
2: В ближайшие 5 лет потребуется заместить 11 миллионов рабочих мест из-за выхода людей на пенсию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что к 2030 году дополнительная потребность экономики в работниках составит более 3 миллионов человек. По словам вице-премьера, решать кадровый вопрос необходимо через распределение трудовых ресурсов из сфер с низкой производительностью в приоритетные отрасли экономики. Это обрабатывающая промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая на 5 дней раньше обычного. Как пишет ТАСС, об этом рассказал эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Он уточнил, что министерство рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы подготовить в школах пункты приема экзаменов. По словам Якимова, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников.
0: Транспорт.
2: Россияне покупают все больше новых электрокаров. Согласно данным агентства «Автостат», за апрель было реализовано 906 таких машин, что на 14% превосходит результат того же месяца прошлого года. Лидирует по продажам электрокаров марка «Эволют», далее идет новичок рынка российский «Умо», за ним китайский «Аватар», «Джили» и «BYD». При этом «Зикр», который был лидером рынка новых электромобилей в прошлом году, в апреле остался за пределами первой пятерки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Вооруженные силы с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. К учениям привлечено более 64 тысяч военных, а также почти 8 тысяч единиц вооружений. В ходе учений будут отработаны в том числе вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Ранее Минобороны Белоруссии сообщила, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с задействованием ракетных войск и авиации.
2: Мир.
4: Правительство Таиланда приняло решение сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Решение касается граждан более чем 90 государств, в том числе России. Об этом пишет РБК, отмечая, что новые правила еще должен рассмотреть Комитет по визовой политике Таиланда. Добавлю, поводом для пересмотра визовой системы стали случаи незаконной деятельности иностранцев и нелегального пребывания в стране.
2: Россия.
4: В ближайшие 5 лет потребуется заместить 11 миллионов рабочих мест из-за выхода людей на пенсию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что к 2030 году дополнительная потребность экономики в работниках составит более 3 миллионов человек. По словам вице-премьера, решать кадровый вопрос необходимо через распределение трудовых ресурсов из сфер с низкой производительностью в приоритетные отрасли экономики. Это обрабатывающая промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая на 5 дней раньше обычного. Как пишет ТАСС, об этом рассказал эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Он уточнил, что министерство рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы подготовить в школах пункты приема экзаменов. По словам Якимова, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников.
2: Транспорт.
4: Россияне покупают все больше новых электрокаров. Согласно данным агентства «Автостат», за апрель было реализовано 906 таких машин, что на 14% превосходит результат того же месяца прошлого года. Лидирует по продажам электрокаров марка «Эволют», далее идет новичок рынка российский «Умо», за ним китайский «Аватар», «Джили» и «Биоайди». При этом «Зикр», который был лидером рынка новых электромобилей в прошлом году, в апреле остался за пределами первой пятерки.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
8: Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Рубль стал лучшей валютой в мире по отношению к доллару, укрепившись с начала апреля на 12%. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что сейчас курс составляет менее 73 рублей за доллар. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года. При этом второй год подряд российская валюта демонстрирует динамику, расходящуюся с официальными прогнозами, которые предполагали ее ослабление. Некоторые эксперты полагают, что это указывает на завышенный курс рубля.
2: Мир.
1: Силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотник. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. По его словам, скорее всего, это был украинский беспилотник, перенаправленный с первоначальной цели. Певкур отметил, что поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешения использовать свое воздушное пространство.
2: Россия.
1: Более 84 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей. За последнюю неделю число обращений выросло почти вдвое. Как пишут ведомости, об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской и Тюменской областях. Добавлю, Роспотребнадзор в качестве мер профилактики рекомендует носить светлую одежду, на которой клеща лучше видно, заправлять брюки в носки, использовать репелленты. При этом самой надежной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Работающим пенсионерам предлагают давать дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 дней. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет ТАСС. По мнению авторов документа, число трудоспособных россиян снижается, и пенсионеры приобретают все большее значение для экономики страны. Введение дополнительного отпуска поможет оказать им материальную помощь, а также даст время на восстановление здоровья.
2: Транспорт.
1: Содержание легкового автомобиля не старше 10 лет в среднем обходится в 102 тысячи рублей в год. Как пишет «Известия», такие данные привели эксперты «Авито Авто». При расчетах учитывались затраты на топливо при среднем годовом пробеге около 14 тысяч километров, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техобслуживание. Наименьшая стоимость владения зафиксирована по моделям «Шкода Рапид» и «Лада Гранта» около 79 тысяч рублей в год. Далее следует «Форд Фокус», «Фольксваген Поло», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио» и «Лада Приора». Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Рубль стал лучшей валютой в мире по отношению к доллару, укрепившись с начала апреля на 12%. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что сейчас курс составляет менее 73 рублей за доллар. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года. При этом второй год подряд российская валюта демонстрирует динамику, расходящуюся с официальными прогнозами, которые предполагали ее ослабление. Некоторые эксперты полагают, что это указывает на завышенный курс рубля.
5: Мир.
4: Силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотник. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. По его словам, скорее всего, это был украинский беспилотник, перенаправленный с первоначальной цели. Певкур отметил, что поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешения использовать свое воздушное пространство.
5: Россия.
4: Более 84 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей. За последнюю неделю число обращений выросло почти вдвое. Как пишут ведомости, об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской и Тюменской областях. Добавлю, Роспотребнадзор в качестве мер профилактики рекомендует носить светлую одежду, на которой клеща лучше видно, заправлять брюки в носки, использовать репелленты. При этом самой надежной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Работающим пенсионерам предлагают давать дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 дней. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет ТАСС. По мнению авторов документа, число трудоспособных россиян снижается, и пенсионеры приобретают все большее значение для экономики страны. Введение дополнительного отпуска поможет оказать им материальную помощь, а также даст время на восстановление здоровья.
5: Транспорт.
4: Содержание легкового автомобиля не старше 10 лет в среднем обходится в 102 тысячи рублей в год. Как пишет «Известия», такие данные привели эксперты «Авито-Авто». При расчетах учитывались затраты на топливо при среднем годовом пробеге около 14 тысяч километров, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техобслуживание. Наименьшая стоимость владения зафиксирована по моделям «Шкода Рапид» и «Лада Гранта» около 79 тысяч рублей в год. Далее следует «Форд Фокус», «Volkswagen Polo», «Hyundai Solaris», «Kia Rio» и «Лада Приора». Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Дмитрий Мелехов, основатель глэмпинг-парка «Три облака». Дмитрий рассказал о том, как ему пришла идея создать точку притяжения туристов и как его проект стал ярким примером эффективного использования земли по программе «Гектар». Эта программа позволяет бесплатно получить участок на Дальнем Востоке для строительства дома, ведения сельского хозяйства или бизнеса.
2: Я родился и вырос во Владивостоке. В течение жизни посещал разные места в Приморском крае. Очень ценю и наслаждаюсь многообразием и насыщенностью природы в нашем регионе. Захотелось создать такое место, где можно с комфортом вырваться от городской суеты, насладиться звуками и красками природы, сохраняя городской комфорт. Поступило предложение приобрести уже готовый участок. Посмотрев его, был вдохновлен. Но стоимость была для меня выше тех эмоций, которые получил от этого участка. Вечером, вернувшись домой, решил прислать карту с программой «Дальнего Восточный гектар». И с радостью обнаружил в 3 километрах от этого места возможность получить участок по программе. Программа «Дальневосточный гектар» удобна тем, что она помогает людям реализовать свою мечту. Не думайте, что эта программа сделает все за вас. Это возможность реализовать свои идеи, это шанс изменить мир к лучшему.
1: Для тех, кто тоже хочет запустить свой бизнес на гектаре, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с RunHicks подготовили бесплатный образовательный курс. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале dalnivostok2030.rf.
0: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию! Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате! И так каждый месяц! Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции! Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
20: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отметив при этом, что США все еще готовы дать шанс дипломатии. Добавлю, ранее Трамп сообщил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Эмиратов и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Ираном. Власти Германии внимательно следят за визитом Владимира Путина в Китай, но в целом не ожидают изменений в стратегических отношениях Москвы и Пекина. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Также, по его словам, Берлин рассчитывает на то, что Китай окажет влияние на Россию по вопросу о завершении украинского конфликта. Напомню, Владимир Путин будет находиться в Китае с официальным визитом 19 и 20 мая.
2: Здравоохранение.
1: Почти 6 миллионов человек в России живут с диагнозом сахарный диабет, и еще столько же людей не знают о своем диагнозе. Об этом заявила директор исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева. Она отметила, что усилия медицинского сообщества направлены на раннее выявление диабета и профилактику его осложнений. Добавлю, издание Medical Express пишет, что диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, однако на ранних стадиях он часто развивается бессимптомно. Ключевыми гуманитарными науками для понимания мира и собственного места в нем большинство россиян считают историю и психологию. В пятерку также вошли философия, искусствознание и антропология. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Литрес и агентства Маграм. Отмечается, что наиболее актуальными мировоззренческими вопросами россияне называют устройство общества, темы самоопределения и смысла жизни, а также познание мира. В поездах появится высокоскоростной интернет. РЖД планирует оснастить спутниковой связью нового поколения составы «Сапсан» и «Ласточка». Как сообщили в холдинге, терминалы обеспечат доступ в сеть в любой точке маршрута. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся в этом году и продлятся до конца следующего. В РЖД подчеркнули, что помимо стабильного интернета для пассажиров, качественная связь также нужна для работы систем управления подвижного состава на высоких скоростях. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отметив при этом, что США все еще готовы дать шанс дипломатии. Добавлю, ранее Трамп сообщил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Эмиратов и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Ираном. Власти Германии внимательно следят за визитом Владимира Путина в Китай, но в целом не ожидают изменений в стратегических отношениях Москвы и Пекина. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Также, по его словам, Берлин рассчитывает на то, что Китай окажет влияние на Россию по вопросу о завершении украинского конфликта. Напомню, Владимир Путин будет находиться в Китае с официальным визитом 19 и 20 мая.
3: Здравоохранение.
4: Почти 6 миллионов человек в России живут с диагнозом сахарный диабет, и еще столько же людей не знают о своем диагнозе. Об этом заявила директор исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева. Она отметила, что усилия медицинского сообщества направлены на раннее выявление диабета и профилактику его осложнений. Добавлю, издание Medical Express пишет, что диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, однако на ранних стадиях он часто развивается бессимптомно. Ключевыми гуманитарными науками для понимания мира и собственного места в нем большинство россиян считают историю и психологию. В пятерку также вошли философия, искусствознание и антропология. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Литрес и агентства Маграм. Отмечается, что наиболее актуальными мировоззренческими вопросами россияне называют устройство общества, темы самоопределения и смысла жизни, а также познания мира. В поездах появится высокоскоростной интернет. РЖД планирует оснастить спутниковой связью нового поколения составы «Сапсан» и «Ласточка». Как сообщили в холдинге, терминалы обеспечат доступ в сеть в любой точке маршрута. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся в этом году и продлятся до конца следующего. В РЖД подчеркнули, что помимо стабильного интернета для пассажиров, качественная связь также нужна для работы систем управления подвижного состава на высоких скоростях. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Привет, мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
10: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

хорошее. Меня зовут Елена. Я бы сегодня хотела передать огромный пламенный привет Тимофею Гордееву. Здоровья, счастья, удачи, любви и сильного солнечного настроения. А подарком после вас будет песня группы Любэ «Улочки московские». Думаю, что песенка понравится. Спасибо большое, дорогое радио. Вы лучшие и замечательные.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Время продолжает идти вперед, и совсем скоро летняя пора войдет в жизнь каждого из нас. И самое главное, не надо печалиться, если что-то вдруг не успеете за остаток мая. Рано или поздно вы это успеете и летом. Ну и не стоит забывать, что от печали до радости, как пелось в одной песне, рукою подать. И поэтому предлагаю послушать песню Юрия Антона.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Александру и поставьте, пожалуйста, песню Аллегровой «Мы вдвоем». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: вдвоем.
1: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Для своей любимой жены, которая гостит у своих детей, прошу исполнить ее любимую песню «Горько плакала Ива». Мы очень любим вашу программу. Спасибо вам за вашу работу. Зайка, я тебя люблю и скучаю. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Дорожное радио. Хочу передать пламенный армейский привет своим дорогим друзьям Альберту и Вазгену. Знаю, вы сейчас в дороге, поэтому плотненько жмите на газ. Жду вас у себя в гостях. Всем добра и позитива!

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Владимир. Я хочу для своей жены поставить песню Виталия Аксенова «Облака». Пожелать ей здоровья, счастья, благополучия и сказать, что я тебя люблю. До свидания, Дорожное радио.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

смотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они тешатся.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать хорошей сдачи экзаменов всем 9 и 11 классам всего города Саратов, всей России. И хочу заказать песню для всех Стаса Михайлова «Все для тебя».

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Дорожное радио. Искренне от души хочу поздравить с днем рождения Елену Николаевну Денисову. Елена Николаевна, будьте здоровы, счастливы, бодры и веселы. Спасибо огромное за ваш труд и за вашу радость, которую вы дарите людям. И для вас песня «День рождения» Александра Добронравова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотелось бы передать привет моему мужу Андрею, который сейчас работает на вахте. Дорогой, пусть это сообщение донесет до тебя частичку моего тепла. Я думаю о тебе каждую минуту. Представляю, как мы с тобой

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Дорожное радио Николая Федорова. Поздравляю с днем рождения, коллеги. Желаем никогда не унывать, быть на позитиве, здоровья, везения, бодрости и много поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Больная тема» и «Снимаем тонировку». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Журналисты выяснили, когда появилась первая полосатая палка, или по-другому жезл регулировщика. В России это произошло в 1922 году. Правда, вид у этого спецсредства был немного странный для современного водителя. Еще бы он имел красно-желтую окраску и собственную кожаную кобуру. Серьезная штука. После 1933 года жезл вообще отменили, но к 1939 опомнились. Именно тогда было введено обязательное использование полосатой палки на дорогах страны. Есть в России одна больная тема – тонировка. Как лето начинается, обязательно кто-нибудь упакуется. Да не по ГОСТам, а что называется, в мертвую. Собственно, это все до первого гаишника. И что бы ни говорили, но наказание за излишнюю тонировку осталось, только применяет его по-хитрому. Сначала предупреждают, мол, нарушаешь – снимай, пока не поздно. А потом, когда ловят второй раз, применяют статью «Неповиновение законному требованию». А это уже довольно серьезное наказание. Ну, раз пошла тема тонировки, расскажу, как самостоятельно снять пленку без особых хлопот. Оказывается, большую часть проблем при этой операции оставляет клей, который почему-то при сдирании пленки остается на стекле. Решить этот вопрос достаточно просто, используя фен. Держать его, правда, нужно не впритык к стеклу, а на небольшом расстоянии, иначе ваша пленочка попросту расплавится. В общем, температура должна быть около 40 градусов. Это даже на ощупь можно померить. Потихоньку поддеваем пленку, уверенно тянем, при этом прогревая феном отдираемую область. Все, оставшиеся небольшие следы клея легко отмываются любым моющим средством. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие ставят перед производителями из КНР. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, китайские компании могут предлагать модели в таких классах, где не будут напрямую пересекаться с продукцией АвтоВАЗа, но будут востребованы, к примеру, различные гибриды или электромобили. При этом Мантуров отметил, что Россия ожидает от китайских производителей высочайший уровень локализации и унификацию с другими производителями. Условия семейной ипотеки могут ужесточить для родителей, не состоящих в браке. Как пишет «Московская перспектива», такой вариант обсуждает Министерство финансов. Также предлагается повышать ставку по льготным кредитам, если второй родитель оформит новую ипотеку. Напомню, с февраля действуют ограничения «одна ипотека на одну семью». Раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. Аномально жаркая погода в ближайшие дни ожидается в Центральной России, при этом в Сибири сохранятся аномальные холода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Москве и Подмосковье, Поволжье, Волгоградской и Архангельской областях температура воздуха будет выше нормы на 7 и более градусов. В то же время в Иркутской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов, а в горных районах Тывы пройдет дождь с мокрым снегом. Отдых в детском лагере будет хорошей заменой гаджету для ребенка и научит его выстраивать реальные, а не виртуальные коммуникации. Об этом в беседе «Стас» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в лагерях дети учатся взаимодействовать в коллективе, это сильно поможет им в жизни. Также, по словам Володина, системный подход к отдыху в детском лагере позволит родителям не переживать за своих детей. Добавлю, ранее в Минпросвещение сообщили, что летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая на 5 дней раньше обычного. Реестр такси планируют интегрировать с мессенджером «Макс» для проверки перевозчиков. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там отметили, что механизм проверки будет простым. Пользователю достаточно будет сфотографировать номер машины или ввести его вручную в мессенджере, после чего система выдаст информацию о статусе перевозчика. Добавлю, по данным ведомости, в апреле «Макс» стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в России. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
5: А что мне делать?
2: Действуйте.
4: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
2: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
4: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочку.
8: Отлично.
4: В среду и четверг в 18:10.
8: Да.
4: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
1: Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Ведь может быть в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом.

Смеяться летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще не так.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Вооруженные силы с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. К учениям привлечено более 64 тысяч военных, а также почти 8 тысяч единиц вооружений. В ходе учений будут отработаны в том числе вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Ранее Минобороны Белоруссии сообщила, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с задействованием ракетных войск и авиации.
2: Мир.
1: Правительство Таиланда приняло решение сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Решение касается граждан более чем 90 государств, в том числе России. Об этом пишет РБК, отмечая, что новые правила еще должен рассмотреть Комитет по визовой политике Таиланда. Добавлю, поводом для пересмотра визовой системы стали случаи незаконной деятельности иностранцев и нелегального пребывания в стране.
2: Россия.
1: В ближайшие 5 лет потребуется заместить 11 миллионов рабочих мест из-за выхода людей на пенсию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что к 2030 году дополнительная потребность экономики в работниках составит более 3 миллионов человек. По словам вице-премьера, решать кадровый вопрос необходимо через распределение трудовых ресурсов из сфер с низкой производительностью в приоритетные отрасли экономики. Это обрабатывающая промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая на 5 дней раньше обычного. Как пишет ТАСС, об этом рассказал эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Он уточнил, что министерство рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы подготовить в школах пункты приема экзаменов. По словам Якимова, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников.
2: Транспорт.
1: Россияне покупают все больше новых электрокаров. Согласно данным агентства «Автостат», за апрель было реализовано 906 таких машин, что на 14% превосходит результат того же месяца прошлого года. Лидирует по продажам электрокаров марка «Эволют», далее идет новичок рынка российский «Умо», за ним китайский «Аватар», «Джили» и «Биоайди». При этом «Зикр», который был лидером рынка новых электромобилей в прошлом году, в апреле остался за пределами первой пятерки.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Вооруженные силы с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. К учениям привлечено более 64 тысяч военных, а также почти 8 тысяч единиц вооружений. В ходе учений будут отработаны в том числе вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Ранее Минобороны Белоруссии сообщила, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с задействованием ракетных войск и авиации.
2: Мир.
1: Правительство Таиланда приняло решение сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Решение касается граждан более чем 90 государств, в том числе России. Об этом пишет РБК, отмечая, что новые правила еще должен рассмотреть Комитет по визовой политике Таиланда. Добавлю, поводом для пересмотра визовой системы стали случаи незаконной деятельности иностранцев и нелегального пребывания в стране.
2: Россия.
1: В ближайшие 5 лет потребуется заместить 11 миллионов рабочих мест из-за выхода людей на пенсию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что к 2030 году дополнительная потребность экономики в работниках составит более 3 миллионов человек. По словам вице-премьера, решать кадровый вопрос необходимо через распределение трудовых ресурсов из сфер с низкой производительностью в приоритетные отрасли экономики. Это обрабатывающая промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая на 5 дней раньше обычного. Как пишет ТАСС, об этом рассказал эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Он уточнил, что министерство рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы подготовить в школах пункты приема экзаменов. По словам Якимова, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников.
2: Транспорт.
1: Россияне покупают все больше новых электрокаров. Согласно данным агентства «АвтоСтат», за апрель было реализовано 906 таких машин, что на 14% превосходит результат того же месяца прошлого года. Лидирует по продажам электрокаров марка «Эволют». Далее идет новичок рынка российский «Умо», за ним китайский «Аватар», «Джили» и «BYD». При этом «Зикр», который был лидером рынка новых электромобилей в прошлом году, в апреле остался за пределами первой пятерки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Merci beaucoup.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: упал на плечо, он как я оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он как я оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Больная тема» и «Снимаем тонировку». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Журналисты выяснили, когда появилась первая полосатая палка, или, по-другому, жезл регулировщика. В России это произошло в 1922 году. Правда, вид у этого спецсредства был немного странный для современного водителя. Еще бы он имел красно-желтую окраску и собственную кожаную кобуру. Серьезная штука. После 1933 года жезл вообще отменили, но к 1939-му опомнились. Именно тогда было введено обязательное использование полосатой палки на дорогах страны. Есть в России одна больная тема – тонировка. Как лето начинается, обязательно кто-нибудь упакуется. Да не по ГОСТам, а, что называется, в мертвую. Собственно, это все до первого гаишника. И что бы ни говорили, но наказание за излишнюю тонировку осталось, только применяет его по-хитрому. Сначала предупреждают, мол, нарушаешь – снимай, пока не поздно. А потом, когда ловят второй раз, применяют статью «Неповиновение законному требованию». А это уже довольно серьезное наказание. Ну, раз пошла тема тонировки, расскажу, как самостоятельно снять пленку без особых хлопот. Оказывается, большую часть проблем при этой операции оставляет клей, который почему-то при сдирании пленки остается на стекле. Решить этот вопрос достаточно просто, используя фен. Держать его, правда, нужно не впритык к стеклу, а на небольшом расстоянии, иначе ваша пленочка попросту расплавится. В общем, температура должна быть около 40 градусов. Это даже на ощупь можно померить.

0: Потихоньку поддеваем пленку, уверенно тянем, при этом прогревая феном отдираемую область. Все, оставшиеся небольшие следы клея легко отмываются любым моющим средством. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отметив при этом, что США все еще готовы дать шанс дипломатии. Добавлю, ранее Трамп сообщил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Эмиратов и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Ираном. Власти Германии внимательно следят за визитом Владимира Путина в Китай, но в целом не ожидают изменений в стратегических отношениях Москвы и Пекина. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Также, по его словам, Берлин рассчитывает на то, что Китай окажет влияние на Россию по вопросу о завершении украинского конфликта. Напомню, Владимир Путин будет находиться в Китае с официальным визитом 19 и 20 мая.
2: Здравоохранение.
1: Почти 6 миллионов человек в России живут с диагнозом сахарный диабет, и еще столько же людей не знают о своем диагнозе. Об этом заявила директор исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева. Она отметила, что усилия медицинского сообщества направлены на раннее выявление диабета и профилактику его осложнений. Добавлю, издание Medical Express пишет, что диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, однако на ранних стадиях он часто развивается бессимптомно. Ключевыми гуманитарными науками для понимания мира и собственного места в нем большинство россиян считают историю и психологию. В пятерку также вошли философия, искусствознание и антропология.